За бэд эя хэлч дасит адолисто энда дал кэдигит эя сто нэгэ надин хастрад эя гити нэгэ цос эя адолисто